Дорожка. Новинки эфира на центре. Силуар Панда, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yeah.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

диска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Новинки эфира на центре. Матрода, I need you loving. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. IOA Just Music. Вы на специалитет

Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moons. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

поддержка. Новинки эфира на центре. Silver Panda, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yeah.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: центре.
1: Без осадков обойдется во вторник. В Минске, Гродно и Витебске пасмурно, плюс 16. В остальных городах более солнечно и до плюс 19.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Дорожка. Новинки эфира на центре.
1: Кривая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Сараева и Дориан. Така-така. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр ФМ».
2: «Центр ФМ».

0: Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Bassett Prophecy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Реклама.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Без осадков обойдется во вторник. В Минске, Гродно и Витебске пасмурно, плюс 16. В остальных городах более солнечно и до плюс 19.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.
2: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

Новинки ефіра на центрі. Бассейн и сет Happy Another Life. На центрі много интересного, а с каждым днем прибывает.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Мэтт Сесари и Ханта. Шортстоп. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Мишка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кустрицкие. Байла Лэнто. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусь.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: вами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Евросини» на Центр-ФМ.
4: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
5: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Без осадков обойдется во вторник. В Минске, Гродно и Витебске пасмурно, плюс 16. В остальных городах более солнечно и до плюс 19.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Вот только представь, каждый день сердце совершает более 100 тысяч ударов, перекачивает тысячи литров крови. За год этот объем достигает впечатляющих 2,5 миллионов литров. И этого количества хватило бы, чтобы наполнить огромный олимпийский бассейн. Удивительно, но факт, такую колоссальную работу выполняет относительно небольшой орган размером с кулак человека. И сегодня отмечается Всемирный день сердца. Именно поэтому я и начала свой эфир с такой увлекательной и полезной информации, чтобы каждый из нас задумался и все-таки периодически делал какие-то моменты, чтобы позаботиться о себе и о своем здоровье. Бесперебойной работы сердца желаю. Ну, а если сердцебиты будет учащаться, то пусть это будут исключительно приятные причины. Мы же продолжаем в ритме Центра ФМ этот день. В студии Полина Гваровская готова познакомить с ближайшими музыкальными перспективами. А здесь Тимми Трампет. Встречай дуэт Анотер. И на старте Бенни Бенасси. Начинаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Сейчас можно и на пробки в Минске обратить внимание, потому что они имеются. Движение затруднено на 6 баллов. Сейчас сложно двигаться по МКАД от Шаранговича до Каменной Горки. Время проезда 16 минут. По Долгобрудской у Чеботарева до Ботанической 11 минут. Столько же по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Дальше скопление автомобилей на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова и по Тростенецкой улице от Велосипедного переулка до Аранской. Приятного пути!
1: Центр FM.
2: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
3: Сённяшняя гераіня была унікальнай, легендарнай і бескампраміснай фігурай. Усё сваё жыццё яна прысвяціла музыцы. Татьяна Михайловна Каламійцева была першай і адзінай у гісторыі Беларусі жанчынай-дырыжорам, якая працавала ў філармоніі і ў вялікім тэатры. Яна нарадзілася ў Санкт-Петербургу, вучылася ў Адэсе, а працаваць пасля вайны прыехала ў Мінск. Дарэчы, яе выкладчык у кансерваторыі, даведаўшыся, што яна хоча стаць дырыжорам, засмяяўся, але Татьяну гэта не спыніла. Яна змагла перамагчы на всесоюзном конкурсе дирижеров и присвятила себе этой профессии. У Минску она начала работать у филармонии, где с нуля узняла молодый оркестр. А с 1952 до 1993 года працавала у Великим театре, где поставила шмат вядомых спектаклей, сярод яких «Пиковая дама», «Щелкунчик», «Попелушка», «Альпийская баллада» и іншие. Менавіта Каламійцева первой в Беларуси поставила оперу Вагнера «Лоенгрин», а так само взялася за складанную оперу «Тане» «Арестея». Абодва спектакли мели оглушальный поспех, а «Арестея» был записаны на пластинке фирмой «Мелодия». Жанчына-дирижер заўсёды знаходилася на своим працоўным месце только у фраку. С прямой спиной и твердой рукой яна выходила до оркестра, и уже никто не сумнявался, кто тут головный. И она заўсёды казала, что не может быть побач с музыкой, а мусить быть у ёй, інакш усё бессэнсоўна.
1: Слушайте эпизоды

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Флешбэк.
1: Вернемся в прошлое. Впереди трек, который у многих прочно ассоциируется с фильмом «Все из-за Пита Тонга». В 2005-м вышла картина. Это история про потерявшего слух диджея. По сюжету эту композицию продюсер писал, будучи глухим, ориентируясь на то, что видит в мониторе и чувствуя вибрации. Ну а в реальности трек принадлежит трансовому дуэту «Reflect» и вокалистке «The Line Bass». Правда, они позаимствовали сэмпл из другой песни, но это не помешало вскочить на трон британского дэнс-чарта. Позже продюсеры Адам Кей и Соха решили вернуть этот трек в качестве ремикса, но и спустя еще 10 лет получили официальное разрешение на выпуск сингла уже под собственным именем. Давай вспомним эту классную работу под названием «Need to Feel Loved».
0: Flashback.

уже середина часа, и серьезные пробки в Минске в эти минуты 7-бальные. Достаточно много автомобилей в данный момент на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта. Время проезда 39 минут. По МКАД от Монтажников до Каменной Горки 18 минут. По Долгобрудской у Чеботарева до Ботанической 17 минут. И по Ванеево от реки Свислоч до Партизанского проспекта 13 минут. Несмотря ни на что, приятного пути, а дальше здесь. Group Love. А еще Джази и Крис Лоренцо. Адам Бэйр подтянется. И самое время узнать свежие новости.

Руководство министерств, администрации президента и местные вертикали. Накануне прошел кадровый день у Александра Лукашенко. Новый министр антимонопольного регулирования и торговли. Александр Лукашенко требует окончательно разобраться с ценообразованием. Администрацию президента усилит генерал-майор Павел Муравейко. Генштаб вооруженных сил возглавит Владимир Белый. Заметные изменения и в местной вертикали. Требования к руководителям на местах остаются неизменными. Быть ближе к земле и людям. Более 130 инвестпроектов реализуют в Гомельской области с начала года, а вложено более 4 миллиардов рублей. Значительная часть инвестиций направлена не только на новые предприятия, но и на модернизацию действующих производств, чтобы расширять возможности осваивать инновационную продукцию. В Беларуси пройдет республиканский марафон «Сохрани сердце здоровым». При поддержке Минздрава в Минске и областных городах 29 сентября откроют 21 точку здоровья. Там можно измерить давление и уровень глюкозы, оценить факторы риска и получить рекомендации специалистов. Впервые в Беларуси в ПВТ зарегистрированы два резидента в статусе криптобанков. Решение принял наблюдательный совет при правительстве. Следующий этап – аккредитация в Нацбанке. Все основные аспекты деятельности криптобанков урегулированы. Установлены требования к ним, определены возможные операции, учетность и учет. В Беларуси началась массовая вакцинация. Прививки уже поступили в поликлиники по всей стране. Иммунитет формируется за 2-4 недели, так что лучше всего успеть до сезонного подъема заболеваемости. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Стало хуже запоминаться информация? Постоянно отвлекаешься? На помощь спешит суперспрей. Пара пшиков и проблема решена. И это сейчас не реклама, если что. Старшеклассник из Москвы создал носовые капли для улучшения памяти и концентрации внимания. Ну, обычно эти рецептурные ноотропы выпускают в форме таблеток. И 11-классник предложил вводить популярные препараты через нос. Ученик медицинского класса изучал вот эти ноотропы. Это лекарства, которые обычно выписывают людям для улучшения памяти, обучаемости и других когнитивных функций. Вещество разработали изначально специально для космонавтов, которые регулярно находятся в стрессовой обстановке и должны принимать взвешенные решения. Школьник решил проверить, а можно ли вводить препараты через нос. Зачем? Ну, потому что следует...

0: капли пригодятся.
1: Вот как работу увижу, ну темно в глазах и все.
0: Ну молодец, парниша, что тут сказать. Но стоит отметить, что и наши школьники не отстают. Вот ученик Минской гимназии изобрел уникальное средство для заживления поверхностных ран. Причем средство не просто защищает рану, а стимулирует выделение клеток кожи, то есть ускоряет регенерацию в несколько раз. А десятиклассница из Бреста создала и самостоятельно запрограммировала прототип механической руки. Каркас напечатан на 3D-принтере. А другой белорусский учащийся разработал переносной кардиомонитор. Такой компактный гаджет, который

0: стоит везде.
1: Мне за эту разработку такую премию дадут. Попкорн Ньюс.
2: Центр. Твой ритм.

и с другими. Этот день прямо как зеркало из сказки покажет, кто на самом деле всех милее, талантливее, может быть, глупее и злее. Все, что сегодня происходит, это символическое отражение нашего внутреннего состояния. В общем, что посеял, то и пожнешь в виде комплиментов, похвалы, ну или критики. От людей можно узнать, каким они видят тебя со стороны. Если указали на недостатки, не стоит обижаться, лучше задуматься, как это исправить. Ну, только если это не откровенное хамство. Тут уже, конечно, по-другому надо реагировать. А вот если похвалили, то прими как данность. Сегодня это чистая правда и никакая не лесть или подхалимаш. Люди склонны говорить правду в глаза. На работе и в других сферах на статус ударника, к сожалению, лучше не рассчитывать, говорит Луна. Энергия этих суток пассивная. Главный совет сегодня – дари этому миру то, что хотелось бы получить от него взамен. Потому что день зеркалит абсолютно все. Ну и береги силы, потому что после 6 вечера ждет нас эмоциональный шторм. Кого-то потянет поскандалить на

0: смайлик и не та гифка в сообщении. Время иллюзий и чужого влияния. То есть человек вдруг начинает действовать не по зову сердца, а потому что все так говорят. Поэтому лучше 10 раз подумать, прежде чем что-то сказать и что-то сделать. Ну, а вообще, хорошего дня.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Сегодня в Бресте теплее всего 22 градуса, в Гродно плюс 20, в Витебске, Могилеве, Гомеле, а также в Минске до 18 со знаком плюс и везде без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса.

Джош Бейкер продолжает эфир на центре «My Place, мое место». А вот большинство путешественников в первую очередь выбирают популярные туристические места. Но, возможно, вскоре ситуация изменится, потому что зарубежные аналитики породили тренд на микротуризм, то есть поездки.

0: колонках мы тоже звучим. Скажи, Алиса, включи Центр ФМ, и мы с тобой. И продолжаем это утро вместе с Армином Ван Бюреном. Заряжен Крис Лейк. А также с нами Темпария и Дален. Все это для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама.

0: нами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
0: Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Центр.

кстати, в нашем эфире Late on Me. Ну а далее расскажу о некоторых новых треках, которые появились в нашей базе. И ты уж точно их слышал в эфире, но, возможно, хотелось чуть больше узнать об авторах и самих композициях. Маленький обзор. Бам-бам нам знакомо. Еще в 1982 году ямайская певица Систер Нэнси выпустила песню, ставшую классикой регги. Ее так часто сэмплируют, что существует более сотни разных версий. Самой известной может похвастаться Олаф Басоски. В стиле афрохаус в этом году выдали трек «Хугели Солто». Ну а следом своим взглядом на нетленку поделился продюсер «It's Everything». Это его «What a Man» в нашей ротации.

Еще одна переработка хита из прошлого появилась в нашем эфире. Трек представляет собой современную интерпретацию клубного хита «Funker Man Speed Up» 2007 года. Ну а все это, конечно, уже для нового поколения сделалось. Задействован автор оригинала, нидерландец «Funker Man» и девушка-диджей Сама. Кстати, уроженка Багдада. Она когда-то сделала карьеру в политической журналистике, но сейчас колесит по свету как техно- и хаус-диджей. Сама и «Funker Man» вновь вернули на танцполы некогда гремевший электрохаус-хит. Но называется теперь все «Keep Up».

Белорусский диджей и продюсер Эдип начинал с андеграундной сцены Бухареста, но сейчас получил поддержку Джона Саммита и издает треки на его лейбле Experts Only. Там же и состоялся релиз сингла Nocturno. Это совместка с Дино. Вот что говорит продюсер. Сначала мы немного колебались по поводу использования арабской синтезаторной мелодии, но в итоге поняли, что именно она придает записи индивидуальности, выделяет ее. Мы хотели, чтобы трек звучал энергично и неожиданно, но при этом мощно работал на танцполе. Ну, мощно он еще и в радиоэфире Центр FM работает.

Боб Синклер и Кайза в нашем эфире «I can wait». Не могу ждать, ну а кто-то никак не может дождаться сегодняшнего вечера, когда в эфире Центр ФМ выйдет очередной эпизод легендарного радиошоу «Estate of Trance» Армина Ван Бюрена. Кстати, кто еще не в курсе, Армин выпустил или вот готовится выпустить мини-документальный фильм о влиянии электронной музыки на публику и вообще решил вместе с психотерапевтом выяснить, что происходит в голове у человека, который ходит на рейвы и электронные фестивали. Я думаю, что в рамках своего радиошоу он более подробно об этом расскажет. Вот еще один повод сегодня вечером слушать Центр ФМ. Ну а пока утро продолжается, и здесь Disclosure. А также Касьян и Арко. Услышим Биби Рексу вместе с Дэвидом Гетто. И узнаем новости уже сейчас.

Александр Лукашенко в беседе с новым руководителем Министерства антимонопольного регулирования и торговли обозначил приоритетные направления работы ведомства, передает пресс-служба главы государства. Важнейшим направлением работы министра должен сделать ценообразование. Президент рассчитывает, что в ближайшее время граждане перестанут ставить вопрос о стоимости базовых товаров. Отдельное внимание – координации действий МАРТ с Государственным комитетом по стандартизации. В числе стратегических задач – защита внутреннего рынка и обеспечение продвижения белорусской продукции. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Участников почти вдвое больше, чем в прошлом году. 500 экспонентов с инновационными разработками. Из них 160 представителей белорусской промышленности, крупные предприятия со своими новинками. Выставка проходит в стране во второй раз в прошлом году. На ней подписали порядка 40 коммерческих документов на общую сумму почти 270 миллионов долларов. «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Проверка боеготовности у военнообязанных запаса. Экзамен на полигоне сдает одна из артиллерийских бригад. Огонь, прямой наводкой из самоходных установки «Диацинт». Особое внимание четкому взаимодействию расчетов для быстрого и точного выполнения команд. Для многих запасников такие стрельбы – первый практический опыт. Под прицелом командиров не только огневые навыки, но и мобилизационные ресурсы подразделений. Их реальная способность выполнить все задачи. Белорусская государственная академия авиации намерена расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере подготовки специалистов для авиационной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе вуза по итогам визита делегации дипломатической миссии Узбекистана во главе с чрезвычайным и полномочным послом. Гости ознакомились с материально-технической базой академии, а также ее достижениями в научной и спортивной сферах. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет, без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте «Беларусьбанк» или по номеру 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Ньюсмейкеры.
1: Героиней новостных заголовков стала Катя Кищук. Но я напомню, что эта девушка ранее работала профессиональной фотомоделью во многих странах мира. Причем востребованной была не только в России. Девушка выезжала на фотосессии брендов с мировым именем.

0: вот на днях в соцсетях появились фотографии. Дело в том, что из головы Кати Кищук сделали рюкзак. Его изготовила команда французских дизайнеров. И аксессуар получил название KK Head Backpack и повторяет внешность певицы, правда, с заметно измененной прической. Рюкзак вручную изготовили из силикона, кожи и пластика, а затем покрасили. Я вам серьезно говорю, если кто-то еще не видел, вот просто стоит глянуть, и выглядит это очень пугающе. Как будто вот настоящая голова певицы у тебя на плечах, вот на этих ремешках висит. Ну, проект приурочили к выходу первого номера французского журнала. Там принимали участие различные художники, дизайнеры. Ну, видимо, решили каким-то образом хайпануть, привлечь внимание, и, как мне кажется, это у них получилось. Сама Катя Кищук пока никаких комментариев не давала, но, возможно, позже выскажется и даже представит свои фотографии вместе с рюкзаком из своей головы. Но, как некоторые поклонники Кати уже пошутили, наконец-то мы узнаем, что же в голове у исполнительницы.
1: Ньюс-мейкеры. Белорус.

0: Виктория продолжает Джоэл Кори, трек «Whisper», то есть «Шепот», кстати, недалеко от австралийского города Аделаида, находится водохранилище Барусса, которое ограждает полукруглая плотина. Построена она была очень давно, на рубеже 19-20 веков. Так вот, за свои акустические свойства эта дамба получила прозвище «Шепчущая стена». Почему? А потому что произнесенные даже шепотом слова у одного конца этой стены будут хорошо слышны на другом конце, находящемся на расстоянии более 100 метров. А все потому, что вот такая вот конструкция. Хотя я знаю организации, где достаточно кому-то шепнуть что-то на ушко в коридоре, как об этом узнает уже 3 этажа. Так что вот такие бывают ситуации, но это уже совершенно другая тема. Лучше минут через 10 расскажу, о чем шепчет погода в нашей стране.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Ну и погода нам шепчет о том, что хорошо было бы забросить все рабочие дела и сбежать на улицу наслаждаться бабьим летом. Но если кто-то может себе такое позволить, это потрясающе. В Бресте сегодня 22 градуса, в Гродно плюс 20, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 18 и везде без осадков.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Начало часа представляет Академфарм.
5: Хорош.

0: центре.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Жизнь удивительна, удивляют еще и люди. Вот так один индиец захотел выяснить, кто из коллег вызывает у него больше всего стресса. Мужчина настроил свой умный браслет так, чтобы была возможность рассчитать частоту пульса в минуту, и проанализировал данные, соотнеся совпадающие показатели со звонками и встречами с конкретными людьми. После составил табличку, а там наглядно видно, кто больше всех заставляет его переживать. Но сегодня отмечается Всемирный день сердца, поэтому еще раз желаю, чтобы оно, это самое сердечко, не волновалось, не разбивалось, а если и колотилось, то от чего-то приятного. Ну и пусть сегодня никто тебя не раздражает, а мы продолжаем оказывать морально-музыкальную поддержку в эфире Центр ФМ. Здесь Monolink. Встречая Тимми Трампета. А еще Genesi. Утро продолжает быть бодрым.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2020.

What you running from? Неважно, от чего ты бежишь, главное знать, куда именно направляешься и где этот пункт назначения. Ну, а для кого-то наверняка желанная цель – вечер рабочего вторника, когда можно выдохнуть и погрузиться вот в такое расслабленное состояние, которое мы только что услышали в треке от Monolink. Ну, а пока нам нужен стимулятор музыкальный, нужен энергетик. Ну, есть такие треки. Dub Dogs впереди. Встречая Pure Tone и Дом Дола. Готов Стив Аоки? Но сначала предлагаю узнать

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ, направленный на развитие национальной государственной телерадиокомпании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ призван улучшить функции и производственные возможности ведущего государственного медиахолдинга страны. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы компании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента, а также развития новых медийных форматов. Беларусь готова привлекать российские инвестиции для строительства новых санаторно-курортных объектов. Об этом говорили в Москве на международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма. Сейчас в пакете предложений порядка 10 площадок под застройку. Инвест-лоты расположены в Минской, Могилевской и Витебской областях. Национальное агентство по туризму уже имеет несколько наработок и договоренностей на перспективу с российскими партнерами. В случае реализации новых проектов инвесторам не нужно будет вкладываться в дополнительную рекламу. Уровень наших здравниц хорошо известен, плюс будет предложен выгодный пакет льгот. Профилактические рейды и работа с населением. В Гродненской области будущие офицеры-спасатели провели противопожарные проверки в жилых домах. За время сбора группы обследовали 600 домовладений и выявили около сотни нарушений требований безопасности. Курсанты не только проверяли состояние домов, но и рассказывали местным жителям, как избежать пожара и защитить от огня жизнь и имущество. Проверка боеготовности. Артиллеристы и запасы сдают экзамен на полигоне. Военнослужащие ведут огонь прямой наводкой из самоходных установок «Гиацинт». Особое внимание четкому взаимодействию расчетов для быстрого и точного выполнения команд. Для многих запасников такие стрельбы – первый практический опыт. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен сегодня в Беларуси. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В утренние часы во многих районах возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем составит до плюс 21 градуса. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» одержала юбилейную 500-ю победу в чемпионате КХЛ. На домашнем льду «Зубры» обыграли «Ладо». Интересно, что по ходу встречи минчане вели со счетом 5-0, но чуть было не растеряли перевес, пропустив в третьем периоде 4 шайбы. Следующую встречу «Динамо» также проведет на Минск-арене в четверг против московского ЦСКА. Тем временем Нэшвилл объявил состав на новый сезон в Национальной хоккейной лиге. К сожалению, в списке не оказалось белоруса Виталия Пинчука. Он командирован в фарм-клуб хищников Милуоки. Ранее форвард отмечал, что в случае его перевода в АХЛ у него есть опция, которая позволяет вернуться в Минское «Динамо». А вот Илья Протас остается в основе Вашингтона и будет выступать вместе со старшим братом Алексеем. В других клубах пожелаем удачи защитникам Илье Соловьеву Питтсбург, Артему Левшинову Чикаго и нападающему Егору Шаранговичу Филадельфия. Новый сезон НХЛ стартует сегодня ночью. Звезда прошедшего чемпионата мира по футболу, вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья признался, что потерял покой, а всему виной обрушившаяся на него популярность. «Я потерял мир и спокойствие, у меня больше нет частной жизни. Теперь я выхожу из дома, иду в ресторан, всегда есть кто-то, кто хочет сфотографироваться со мной или, что еще хуже, кто-то снимает меня», — сказал Вазинья и отметил, что если бы был выбор, он вернул бы все, как было. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На Центре. Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Кажется, еще на прошлой неделе я рассказывала о девочке, которая в 6 лет поставила мировой рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Ну а детишки продолжают впечатлять своими сверхспособностями. Вот сейчас пишут, что 11-летняя британская шахматистка стала самым молодым игроком, получившим титул женщины-гроссмейстера. Шахматистка-вундеркинд смогла получить титул на 46-й шахматной олимпиаде в Самарканде. Ей удалось отыграть все 11 туров, держа первое место в таблице. По словам этой девочки, она, конечно, рада, что достигла такого результата, но хочет продолжить творить историю. А ранее школьница уже становилась самой молодой чемпионкой Великобритании по шахматам среди женщин, а еще стала самой молодой представительницей своей страны на международном уровне в любом виде спорта. Такие вот дела. Ну, мне кажется, такие новости, безусловно, вдохновляют. Лично мне после этого захотелось сдуть пыль с тетрадки, куда я когда-то записывала шпаргалку по шахматам. Ну, кто куда, как ходит. Или, как минимум, можно ход королевы пересмотреть.
1: Реклама.

ПАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр FM. Живи на полной громкости.

0: И снова пришло время рассказать о приятном стране. Бабье лето продолжается. В Бресте 22 тепла, в Гродно 20, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 18. Во всех городах без осадков.
1: Погода.

0: эфир на центре Swedish House Mafia, музыканты из страны, где искусственный интеллект управляет целой кофейней. Да, в Стокгольме, в Швеции, открылось кафе, где за все управленческие задачи отвечает ИИ по имени Мона. Команда решилась на эксперимент, захотели проверить, справится ли ИИ-модель с ведением настоящего бизнеса. Ну и в итоге нейросеть отвечает за наем сотрудников, формирование меню, выбор поставщиков, управление запасами продуктов и многое другое. При этом начальницы подчиняются обычные сотрудники. Например, люди в заведении готовят еду для гостей, варят кофе, моют посуду, полы. Ну, вообще-то хотелось бы наоборот, чтобы роботы за нас, людей, сложную работу выполняли, ну а мы уже всем этим управляли и следили за порядком. Будь уверен, плейлисты на радио Центр ФМ составляют не роботы, не бездушные машины, а люди, которые все объединены одной большой любовью к электронно-танцевальной музыке. И продолжаем этот день вместе с Армином ван Бюреном. Здесь Лукас и Стив. И на подхвате Сони Фудера вместе с Бекки Хилл. Продолжаем наш бодрый вторник.
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Ты в центре. Центр FM. Твой ритм.

А тут московский зоопарк поделился новостями. Живет у них манул по кличке Тимофей. Весит он уже почти 5 килограммов, хотя летом держался в районе 3. Вот сейчас зоологи всеми силами пытаются растрясти Тимофея, чтобы привести его в должную форму. И превращают каждый прием пищи в охоту, ну и устраивают ему голодный день. Мне кажется, с приближением холодов многие мы немножечко Тимофей. Но если тебе нужно растрясти засидевшиеся части тела здесь и сейчас, предлагаю следующий плейлист «Арбат» и Джузеппе Оттавиани впереди. Здесь «Above and Beyond», а также «Тиесто». Но прежде узнаем новости и обратно к музыке.

Союзная повестка. Президент во Дворце независимости встречается с губернатором Ульяновской области. На повестке укрепление партнерских связей и новые направления сотрудничества. С главой региона, делегация, в составе которой и представители бизнеса. Утром гости возложили венок к монументу в самом центре Минска, на площади Победы. Общая история скрепляет дружеские деловые отношения. Также делегация посетит предприятия и знаковые места нашей страны. Беларусь готова привлекать российские инвестиции для строительства новых санаторно-курортных объектов. Об этом говорили в Москве на международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма. Сейчас в пакете предложений находится порядка 10 площадок под застройку. Инвест-лоты расположены в Минской, Могилевской и Витебской областях. Эксперты отраслевого рынка обсудили совершенствование сервиса по всей цепочке сопровождения туриста, упор на цифровое взаимодействие. Александра Соснович вышла в основную сетку турнира ВТА 1000 в Пекине. В решающем поединке квалификации белорусская за полтора часа обыграла представительницу США Варвару Лепченко 6-4, 6-1. В Минске с 5 октября проверка оплаты проезда будет проходить с видео и аудиофиксацией. А на форме контролеров появится специальный информационный знак. Входя в салон транспортного средства, сотрудник будет обязан перевести устройство в режим непрерывной видео и аудиозаписи. Собранные материалы будут хранить в базе данных и при необходимости использовать как доказательство при разборе спорных ситуаций, конфликтов и жалоб. В Минской области стартовал отопительный сезон. Тепло в первую очередь подадут в социальные учреждения, здравоохранение и образовательные, а затем в жилые дома, после в производственные здания и объекты. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Мадонна в нашем эфире. Есть с чем поздравить эту исполнительницу. В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии MTV Music Awards. Победители и итоги года определены, и самые яркие моменты вовсю обсуждаются в соцсетях. И вот главной звездой вечера стала как раз-таки Мадонна. Поп-королева ушла с вечеринки с большим багажом наград, аж 7 статуэток, в числе которых артист года. Да и лучшим стал ее альбом, пластинка Confessions 2, танцевальный альбом, сингл из которого мы только что слышали в эфире «I Feel So Free». Ну что ж, Мадонна красиво вернулась, ворвалась в музыкальный мир после непродолжительной паузы и доказала, что еще может удивлять. Хотя не меньше впечатлила и Тейлор Свифт, которая тоже получила много статуэток, и все эти награды позволили Свифт стать самой титулованной артисткой за всю историю премии. Конечно, дипломы, все эти сертификаты, статуэточки — это хорошо, артистам, безусловно, приятно это получать, но гораздо важнее, конечно, поддержка твоих поклонников, твоих фанатов и в том числе поддержка в эфирах радиостанций. Если твою музыку не любят, если ее не слушают, если ее не уважают, то уже никакие статуэтки от музыкальных критиков, наверное, и не заставят тебя полностью полюбить свое творчество. А у нас в эфире играют самые топовые современные электронно-танцевальные треки, которые, может быть, и не побеждали на каких-то музыкальных премиях, но они, безусловно, вызывают положительные эмоции. Продолжаем заряжаться вместе. Здесь Адам Бейер и Хугель очень скоро.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: И сегодня в Бресте до 22 тепла, в Гродно плюс 20, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске 18 со знаком плюс, во всех городах без осадков.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
0: Начало часа представляет Академфарм.
5: Хорош.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Музыка.центр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Новинки эфира на центре. Бенни, Бенази и Хайпатал Иллюжен. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области заявил, что проводимая Минском политика многовекторности никак не отдаляет нашу страну от России. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Что касается наших торгово-экономических отношений, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда говорю губернаторам России, смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, мы сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, сказал глава государства. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Участников почти вдвое больше, чем в прошлом году. 500 экспонентов с инновационными разработками, из них 160 представителей белорусской промышленности, крупные предприятия со своими новинками. Выставка проходит в стране во второй раз в прошлом году. На ней подписали порядка 40 коммерческих документов на общую сумму почти 270 миллионов долларов. «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Проверка боеготовности военнообязанных запаса и экзамен на полигоне сдает одна из артиллерийских бригад. Огонь, прямой наводкой из самоходных установок «Гиацинт». Особое внимание четкому взаимодействию расчетов для быстрого и точного выполнения команд. Для многих запасников такие стрельбы – первый практический опыт. Под прицелом командиров не только огневые навыки, но и мобилизационные ресурсы подразделений. Белорусская государственная академия авиации намерена расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере подготовки специалистов для авиационной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе вуза по итогам визита делегации дипломатической миссии Узбекистана во главе с чрезвычайным и полномочным послом. Гости ознакомились с материально-технической базой академии, а также ее достижениями в научной, спортивной и культурной сферах. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Голди представил ремикс на Jungle Days. Легенда британской сцены Голди выпустил новое видео на Remix Breaks своего трека Jungle Days. Remix Breaks переосмысливает трек для танцпола. Соул-вокал Натали Уильямс в начале, а затем тяжелый бас и жесткие барабаны уводят композицию в более темную территорию. Релиз предваряет знаковые выступления Голди в Royal Festival Hall 14 ноября с полным составом, оркестром и хором в рамках проекта Dare to Dream. Это часть программы лондонского джаз-фестиваля, где Голди также представит новый невыпущенный материал. Слушай,

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: И в центре гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Без осадков обойдется во вторник. В Минске, Гродно и Витебске пасмурно, плюс 16. В остальных городах более солнечно и до плюс 19.
1: Погода.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Коз ЮАЯ.

news@sobakacenter.fm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Тимошенко, Hold Me. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Танцевальное радио. Легендарный хит.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Lover Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Медикс и Бейсджекерс. Рейв Терапи. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в совместной с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства сообщил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, передает пресс-служба белорусского лидера. В качестве примера успешной промышленной кооперации последних лет глава государства привел именно авиационную отрасль. Он напомнил, что в Ульяновске находится завод «Авиастар», одно из крупнейших авиастроительных предприятий России. Первый беспилотный трамвай появится в Беларуси. Он будет курсировать в Мозыре. Трасса там проще, чем, к примеру, в столице, что позволит лучше обкатать технологию. Отмечается, что внедрение беспилотных систем повысит безопасность движения и снизит аварийность. Правда, совсем без водителя не обойдется, но он будет выполнять роль бортового инженера. В Минтруда рассказали, что около 69 тысяч белорусских подростков получили первое рабочее место в этом году. Трудоустройство несовершеннолетних ограничено перечнем разрешенных работ. Летом подростки в возрасте 14-16 лет могут трудиться 4 часа 36 минут в день, а 16-18 лет – 7 часов. Оплачивается их работа наравне с трудом взрослых работников той же профессии в течение полного рабочего дня. В Беларуси пройдет республиканский марафон «Сохраним сердце здоровым». При поддержке Минздрава в Минске и областных городах сегодня откроют 21 точку здоровья. Там можно будет измерить давление и уровень глюкозы, оценить факторы риска и получить рекомендации специалистов. Новости компаниям. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни Ники.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Без осадков обойдется во вторник. В Минске, Гродно и Витебске пасмурно, плюс 16. В остальных городах более солнечно и до плюс 19.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Центр FM. Бит не знает границ.
0: Начало часа представляет Академфарм.
5: Хорош.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Антон Бай, Фил и Эйви. Love you. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими

Центральная станция. Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение и поехали.
0: Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Танцевальное радио. Это классика.

Новинки эфира на центре. K4050 и Paul Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Крайда, о май.

Северному морскому пути запустили транзитные рейсы с белорусскими грузами в Китай. Из Усть-Луги отправился первый транзитный рейс в китайский порт Баюйцуань. Оператором выступает российская госкорпорация «Росатом». Судно везет более 77 тысяч тонн груза. В китайский порт оно должно прибыть 13 октября. А Наталья Качанова прибыла с визитом в Узбекистан. В программе переговоры спикеров верхних палат, работа тематических секций по ключевым направлениям кооперации, подписание пакета соглашений и коммерческих контрактов, новые шаги по углублению промышленного, торгового и гуманитарного партнерства Беларуси и Узбекистана. В Беларуси официально зарегистрировали два первых криптобанка. Об этом стало известно по итогам очередного наблюдательного совета парка высоких технологий. По словам главы ПВТ Анны Рябовой, сначала такие компании появляются как резиденты парка, а затем они проходят аккредитацию на стороне Национального банка. В Витебске открылся новый центр аллергологии. Он будет работать по двум направлениям.

недоступны в других медучреждениях страны. Один из них – диагностика аллергии на компоненты вакцин. Еще одно новое для Беларуси направление – диагностика аллергии на металлы. Обе методики разработали белорусские специалисты, после чего ее утвердили в Минздраве. В дальнейшем возможностей у центра может быть больше. И в завершении маркетплейсы хотят обязать заранее сообщать об изменении размера штрафов для бизнеса. С такой инициативой выступил Республиканский союз промышленников и предпринимателей. Сейчас маркетплейсы могут в одностороннем порядке определять размер вознаграждений и штрафов, которые берут с продавцов транспортных компаний и пунктов выдачи заказов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Новинки эфира на центре. Борис Брейча, Don't Stress Your Mind. На центре много интересного с каждым днем.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: Центр FM. Погода на центре.
1: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет благоприятная погода без осадков, переменная облачность. В Бресте плюс 19-21, а в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске от 17 до 19 градусов тепла. В Минске завтра также переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 16-18.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода. Центр.

0: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ты в центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Blackbird Alliance. Wake it work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

поддержка. Новинки эфира на центре. Марш Too High. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

Блогерам запретили самостоятельно организовывать благотворительные сборы. Указ, который ранее подписал президент, меняет правила благотворительных сборов на лечение. Теперь самостоятельно организовывать их смогут только сами нуждающиеся, их близкие родственники, а также фонды, учреждения и общественные объединения. Блогеры не лишаются права рассказывать о сборах и жертвовать свои деньги, но собирать пожертвования от имени нуждающегося самостоятельно не могут. Среди разрешенных расходов – это лечение, реабилитация, лекарства, питание, проезд и проживание. Собирать деньги можно и через мобильный оператор. Если средств поступило больше необходимого, остаток перечисляют на другие благотворительные счета. Новые правила появились на фоне громких историй с мошенничеством. Зимние шины в Беларуси обязательны. С 1 декабря по 1 марта для зимней резины подходят шины с символом горной вершины и снежинкой, а также с маркировкой ММС. Остаточная высота протектора должна быть не менее 4 мм, и это требование распространяется на все колеса автомобиля. В Минске 1 и 2 октября будут перекрывать движение на центральных проспектах и улицах. В частности, планируется ограничить движение по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Янки, Купалы и Ленина, по проспектам Машерова и Победителей, улицам Сторожевской, Павлина Меделки и Нарочанской, а также частично по МКАД. В ГАИ сообщили, что в эти дни возможно временное перекрытие для транспорта и других городских улиц. За поджог автомобилей на паркинге столицы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ночью 27 сентября на одном из паркингов Минска произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить 3 автомобиля, а еще 7 получили серьезные термические повреждения. По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний минчанин. Предварительная сумма причиненного ущерба превысила 90 тысяч рублей. И в завершение в Белстате рассказали, насколько активно люди преклонного возраста пользуются интернетом и как часто вступают в брак. Оказалось, что 75% белорусов в возрасте 65+, пользуются интернетом. Из них порядка 79,5% ежедневно, чаще всего для звонков и сообщений, соцсетей и поиска информации о здоровье. А вот вступили в брак в прошлом году 1079 пожилых мужчин и 713 женщин. В более 500 случаях оба супруга были старше 65 лет. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Голди представил ремикс на Jungle Days. Легенда британской сцены Голди выпустил новое видео на Remix Breaks своего трека Jungle Days. Remix Breaks переосмысливает трек для танцпола. Соул-вокал Натали Уильямс в начале, а затем тяжелый бас и жесткие барабаны уводят композицию в более темную территорию. Релиз предваряет знаковые выступления Голди в Royal Festival Hall 14 ноября с полным составом, оркестром и хором в рамках проекта Dare to Dream. Это часть программы лондонского джаз-фестиваля, где Голди также представит новый невыпущенный материал.

реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

компиляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет благоприятная погода без осадков, переменная облачность. В Бресте плюс 19-21, а в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске от 17 до 19 градусов тепла. В Минске завтра также переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 16-18.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.

The Base. Он называется так, это Hardwell W&W. Привет. Привет огромный. Центр FM дарит тебе лучшую музыку и, конечно, вместе с ней настроение. 16 часов 3 минуты в белорусской столице. Продолжается прекрасный вторник. Мы проводим время вместе, проводим его весело. А также с командами West End, Duke Dumont, Alok здесь впереди. Вместе с нами также DJ Planet Express и другие любимые лучшие, как всегда. Меня зовут Глеб Глебов. Целиком полностью в твоем распоряжении аж до 8 вечера. Слушаем любимую музыку вместе.

0: Хэсган, так он называется, Алок у нас в эфире, опять-таки, со своим не совсем свойственным этому диджею суперхитом, однако прекрасно звучащим и отлично продолжающим, помогающим нам это делать день. Еще раз огромный привет, 10 минут 5 в стране, Центр FM поддерживает тебя, в первую очередь, хорошим, бодрым и ярким хитом в продолжении рабочего, учебного или, если повезло, чуть-чуть больше выходного дня. Макс Тайлер, дальше с нами. Touch называется этот хит, Gorgon City, также в компании. Здесь же Grab Love. И много другой классной музыки. Жди и слушай.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах. 30 лет вашего доверия». Спасибо, что вы с нами.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кустрицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Хейл, Мадриатика у нас в эфире в 16:30. Именно она и привела нас к выпуску новостей очередному. Все самое важное сейчас на протяжении 2 минут. Ты слышишь Центр ФМ. За это тебе большое-большое спасибо. 16:30 в стране и дальше больше. Через 2 минуты здесь Медуза. Звезды проекта такой же хит. 7 Days. Зерп и The Chainsmokers здесь же. И, наконец, хит Worked Out от Gorgon City с нами. Это и будем слышать в ближайшие полчаса. Это и не только, конечно.

В Беларусь с рабочим визитом прибыл губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В эти дни в Минске работает делегация бизнеса из Ульяновской области, которая посетит выставку «Иннопром Беларусь» и некоторые предприятия столицы. Также город посещает делегация одаренных детей в составе группы «50 талантливых ребят». В городе-спутнике Минска Смолевичи планируют построить еще один микрорайон. Об этом рассказал генеральный директор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Сейчас в Смолевичах возводится комплекс из 19 жилых домов. Два из них планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, еще 4 в следующем. В Беларуси появились два первых криптобанка. Решение принял наблюдательный совет ПВТ под председательством премьер-министра Александра Турчина. Это стало возможным после вступления в силу в июле указа о деятельности криптобанков. За полгода приняли необходимые нормативные акты правительства, Нацбанка и ПВТ. Сейчас речь идет о регистрации в ПВТ. Следующий этап – включение организации в реестр криптобанков Национального банка. Название компании пока не раскрывают. Сообщается, что это известные игроки крипторынка с практическим опытом. В Минске проходит суперфинал конкурса «Учитель года». За престижный титул борются 9 участников. Сегодня они встречаются в суперфинале, где необходимо ответить на вопросы и провести мини-уроки по предложенной теме. Имя победителя конкурса назовут 2 октября во Дворце Республики на торжественном мероприятии, которое приурочено к профессиональному празднику педагогов. И в завершении самому старому минчанину исполнилось 108 лет. Мужчина появился на свет в сентябре 2018 года. Он пережил две мировые войны, немецкие оккупации, застал вхождение белорусских земель в состав СССР и выход из него. Всего же в столице, по данным Белстата, проживает 442 800 пенсионеров. Около 8 тысяч из них перешагнули 90-летний рубеж, а 109 уже отметили столетие. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Салваторе Ганачи. Так, так, так. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: пришли на центр FM, чтобы тебя ждали через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Seven Days, он называется именно так, это Медуза. Здесь у нас и 16.51 на часах. Сверим их. Дальше двигаемся навстречу вечеру и навстречу финалу рабочего дня, у кого он завершится буквально через 10 минут. Ну, мои поздравления, что-то добавить. California Dreamin' от Dub Dogs. В их версии прозвучит здесь скоро Сэм Фелд вместе с нами и Стив Аоки, его Gravity впереди.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: такую прекрасную музыку, но не так давно он подарил Сэм Фелд. «Hey Sun» называется она, и завершается еще один час музыки именно. И тем самым открывается и вечер, солнечный, яркий, прекрасный вечер, проведенный вместе с Центром FM. Отличного настроения тебе и много хороших хитов дальше. «Гумгам» с нами, «Above and Beyond» и «Feel the Vibe», ну, вернее, их версия легендарного. И, наконец, «Clap Your Hands», суперхит от «Mark Knight». Его будешь слушать после прогноза погоды.
1: Погода. На центре.
0: Переменную облачность и погоду без осадков нам обещают завтра во всех городах вещания Центра ФМ. Хорошую погоду. 21 градус завтра в Бресте, в Витебске 19 тепла, такая же температура в Гомеле и такая же температура в Гродно. Кроме того, в Могилеве тоже 19, в столице завтра 18 градусов, переменная облачность и погода без осадков.
1: Погода. По материалам.

0: Вот еще один суперхит в нашем эфире. Lie That Leads Me называется он. Биби Рекса. К слову, именно ей принадлежит вокал в этом суперхите. Не примену напомнить, что название любой песни из эфира Центр FM ты всегда найдешь на нашем официальном сайте Центр FM by. Для этого лишь запоминай время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире. Ну а затем уже в удобную минуту времени заглядывай к нам в гости в раздел «Что играло», и там ищи, вводи эти данные, в ответ на получай точное и полное название интересует тебя песни. Дальше мы двигаемся с любимой и лучшей, естественно, проект D.O.D. с нами. А еще, по иронии судьбы, сразу два суперхита с одним названием. Tonight от Dub Vision. И еще один Tonight уже от Leighton Giordani. Выбирай, какой из них тебе больше нравится. Опять-таки, поддерживай на Центр FM by. Ну и, конечно, все это дело слушай в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Колин Хилли Лайтс. Второе название этот хит носит именно такое. 22 балла. Звездный проект у нас в эфире. Половина шестого в стране. Привет огромный. Доброго, нескучного, яркого, солнечного, что немаловажно. Вечер тебе и хорошей такой же музыки в твоих динамиках. Здесь уже как-то можешь обращаться к нам. Центр FM, собственно, для этого и существуем. Для того, чтобы заряжать тебя любимой музыкой, отличным настроением благодаря ей. Так что делай громче и встречай проект Кейз и... Супер диджей Кайго, а именно его Take Me Back здесь. И музыкальный привет из Бразилии. Vintage Culture передает его в виде своего Lost. И еще немного стиля для тебя. Это все во второй половине часа. Встречаем и слушаем.

Сегодня Александр Лукашенко встретился с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. В числе сфер, где стороны в последние годы активно взаимодействуют в рамках промышленной кооперации, упоминалось самолетостроение. Как известно, в Ульяновской области располагается авиастроительный завод «Авиастар», один из крупнейших в России. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Делегация бизнеса из Ульяновской области посетит выставку «Иннопром Беларусь», которая стартует завтра, и некоторые предприятия столицы. 7 по 11 октября Могилев во второй раз примет масштабный фестиваль «Молодежь за союзное государство». Всего приглашено до 300 участников из Беларуси и России. Программа включает творческие конкурсы, мастер-классы, экскурсии и патриотическую акцию на мемориале «Буйническое поле». Пленарное заседание форума планируют транслировать онлайн для студентов двух стран. Финальный гала-концерт и закрытие фестиваля состоятся в Шклове на областном празднике «Дожинки». Блогерам запретили самостоятельно организовывать благотворительные сборы. Указ, который ранее подписал глава государства, меняет правила благотворительных сборов на лечение. Теперь самостоятельно организовывать их могут только сами нуждающиеся, их близкие родственники, а также фонды, учреждения и общественные объединения. Блогеры не лишаются права рассказывать о сборах и жертвовать свои деньги, но собирать пожертвования от имени нуждающегося самостоятельно не могут. Собирать деньги можно и через мобильные операторы, если средств поступило больше необходимого, остаток перечисляют на другие благотворительные счета. Акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Поучаствовать в акции традиционно смогут все желающие. Для этого необходимо обратиться в лесхоз или лесничество. С начала года в результате сильных ветров в лесном фонде Минлесхоза повреждено 19,5 тысяч гектаров лесных насаждений. В числе наиболее пострадавших лесхозов – Вилейский опытный, Жлобинский и Бегомльский. В завершение Арина Соболенко вошла в первый состав совета игроков турниров «Большого шлема». Его создали в августе организаторы Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open. В него вошли по 6 женщин и 6 мужчин. Совет нужен, чтобы игроки напрямую обсуждали с организаторами призовые, условия участия и социальные гарантии. Это было одним из главных требований теннисистов. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Минская «Динамо» одержала юбилейную 500-ю победу в чемпионате КХЛ. На домашнем льду «Зубры» обыграли «Ладо». Интересно, что по ходу встречи минчане вели со счетом 5-0, но чуть было не растеряли перевес, пропустив в третьем периоде 4 шайбы. Следующую встречу «Динамо» также проведет на Минск-арене в четверг против московского ЦСКА. Тем временем Нэшвилл объявил состав на новый сезон в Национальной хоккейной лиге. К сожалению, в списке не оказалось белоруса Виталия Пинчука. Он командирован в фарм-клуб хищников Милуоки. Ранее форвард отмечал, что в случае его перевода в АХЛ у него есть опция, которая позволяет вернуться в Минское «Динамо». А вот Илья Протас остается в основе Вашингтона и будет выступать вместе со старшим братом Алексеем. В других клубах пожелаем удачи защитникам Илье Соловьеву Питтсбург, Артему Левшинову Чикаго и нападающему Егору Шаранговичу Филадельфия. Новый сезон НХЛ стартует сегодня ночью. Звезда прошедшего чемпионата мира по футболу, вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья признался, что потерял покой. А всему виной обрушившаяся на него популярность. «Я потерял мир и спокойствие, у меня больше нет частной жизни. Теперь я выхожу из дома, иду в ресторан, всегда есть кто-то, кто хочет сфотографироваться со мной или, что еще хуже, кто-то снимает меня», — сказал Вазинья и отметил, что если бы был выбор, он вернул бы все как было. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении.

0: Need a Miracle, заявляет нам Майк Монгус и Коко Стар. И уверен, что каждый из нас не против, да, чтобы все это случилось. А как-то присоединяюсь и я с удовольствием к этим пожеланиям. Коко Стар, еще раз повторю, у нас в эфире только что со своей версией красивого, классного хита от Фрагма. Когда-то Miracle, именно так он назывался в оригинальной версии. 17:49 на часах. Доброго вечера тебе. И, как всегда, много хорошей музыки. Готовимся услышать дальше. А здесь Вэйди Стей, здесь Гордо и Сони Фодера вместе с Бекки Хилл. Say Something уже совсем скоро.
1: Реклама.

0: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
2: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: Something. Sony Federer и Becky Hill завершают еще один час. Я ведь обещал, что послушаем этот суперхит. Вот, собственно, и случилось. Так что можно просто слушать, можно танцевать. В любом случае, можно классно проводить время. Не просто можно, а нужно. Итак, действуем далее. После прогноза погоды вместе с нами Даник и Rock the Rhythm. От него свежий хит. Очередная вновочка. Тебе понравится этот супердиджей. Армин Ван Бюрен тоже с нами. Здесь же будем слушать Just и другие топовые имена обязательно прозвучат.
1: Погода на центре. Погода.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Переменная облачность и погода без осадков ожидается завтра во всех городах вещания Центра ФМ, что, несомненно, очень здорово. В Бресте 21 градус, в Витебске 19 тепла, в Гомеле тоже 19 в Гродно и 19 градусов обещают на в Могилеве. В Минске завтра до 18 тепла, переменная облачность и без осадков погода.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
5: Хороший

0: Много-много классной музыки. Этим вечером мы совершенно всегда встречаемся здесь, в эфире на Sonar FM. Например, только что Belladonna и The Script появились с хитом Where Am I From. И все это происходило в 10:07. Огромный привет тебе от Sonar FM. Пожелание прекрасного продолжения этого вечера и такого же настроения вместе с Tiësto. Едем дальше. Здесь же вместе с нами Джасти. И наконец Оуден и Фэтсо. Впереди Лорин. Вот такая вот красота. Уже через полминуты встречай в эфире.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.

Это Мелсон. У нас в эфире What I Feel называется этот хит. Давайте сверим часы. 18:29 на наших студийных. Это значит, что сейчас время новостей, а после них снова прекрасный микс супермузыки. И готовимся встретить и послушать Love Don't Dance Here Anymore от Тига. С нами здесь Мадонна и Пол Окенфолд и I Feel So Free. Swedish House Mafia вместе с Лики Ли появится и проект Адриатика. Это все в ближайшие 20 минут услышим. Но прямо сейчас время самого важного. Новости.

Учреждены новые геральдические символы Министерства энергетики. Указ подписал глава государства. Это решение приурочено к 25-летию со дня образования Минэнерго. Документом предусматривается учреждение нагрудного знака отличия за уклад в развитие белорусской энергетики и нагрудного знака различия работников центрального аппарата Министерства энергетики. Указом утверждаются положения об этих геральдических символах, их описание и изображение. А в Узбекистане начинают работу узбекско-белорусский межпарламентский форум. В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса, развитие промышленной кооперации, укрепление продовольственной безопасности, расширение связи между регионами и гуманитарное партнерство. Ожидается, что по итогам двух дней форума стороны поставят подписи под Хивинской декларацией. В Витебске открылся новый центр аллергологии. Он будет работать по двум направлениям – иммунологии и аллергологии. Главная особенность центра в том, что здесь будут применять методы диагностики, которые пока недоступны в других медучреждениях страны. Один из них – диагностика аллергии на компоненты вакцин. Еще одно новое для Беларуси направление – диагностика аллергии на металлы. Обе методики разработали белорусские специалисты, после чего ее утвердили в Минздраве. В дальнейшем возможностей у центра может стать больше. Мемориалу «Курган Славы» присвоена первая категория историко-культурной ценности международного значения. Он создан в честь героизма советских воинов при освобождении Беларуси и завершении операции «Багратион». Заложен в 1966 году представителями городов-героев, открыт в 1969. Каждый месяц путь памяти в 482 ступеньки проходит не менее 4000 человек. Всего за время существования комплекса его посетили около 40 миллионов гостей из более чем 100 стран мира. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. И в завершении, более 3,5 миллиона белорусских граждан живут и работают за пределами страны. По данным за 2023 год в России проживает более 500 тысяч белорусов, в Украине около 440 тысяч, в Казахстане свыше 180 тысяч. В Беларуси, согласно переписи 2019 года, проживали представители 156 национальностей. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Марк Найт у нас в гостях вот с такой вот с музыкальной красотой, суперхитом, ярким, солнечным, что особенно приятно, летним, в конце концов. 18.49 на часах, и еще раз я приветствую тебя, естественно, на Центр FM. Говорю большое спасибо, что двигаешься с нами под отличную музыку. А, к слову о ней, дальше Макс Тайлер. Здесь же вместе с нами команды Dub Dogs и Enter Silver Lines. Слушаем уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Love Forever. Макс Тайлер у нас здесь. Еще один час музыки завершает. Доброго вечера, Беларусь. Большой привет, мир. Не премину напомнить, что благодаря онлайн-трансляции в интернете на сайте centrfm.by ты можешь слушать любимое радио, находясь за пределами страны, стало быть, в любой точке планеты. Можешь находиться вместе с любимой музыкой в компании топовых хитов и любимых артистов. Мэри Икс на старт часа. Здесь Алекс Майлз. Здесь Going Deeper, Last Frequencies. И обязательно будем встречать Крис Лейка, его Long Jack. Классный, свежий трек для тебя впереди.
1: Погода на центре.
0: Хорошую погоду нам обещают завтра во всей стране, во всех городах вещания. Центр ФМ будет переменная облачность и без осадков. В Бресте 21 тепла, в Витебске 19 со знаком плюс. Такая же температура в Гомеле стала бы 19, в Гродно тоже 19 градусов и в Могилеве тоже 19. А вот в столице завтра будет переменная облачность, погода без осадков и 18 градусов со знаком плюс.
1: Погода по материалам ресурса.

0: Safe with me. Это Going Deep. Музыкальный привет из России. Оттуда летят эти красивые ноты и там проживает и творит этот дуэт артистов. 19:10 на часах. Тебе большие приветы от Центра FM. Встречай, лови и слушай в своих динамиках. Дальше Secretos от Seth Hills. Здесь же американцы The Chainsmokers, их эхо. И, наконец, бельгийцы Last Frequencies. Это звездный диджей. Его Leave It All. Это не только в эфире, только для тебя. Не забывай голосовать за любимые треки на сайте centrafm.by и составлять свой топ-20. Итоги каждую пятницу ровно в 5 вечера в нашем хит-параде звездном. Обязательно заглядывай и голосуй, не ленись.
1: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Ну вот уже 19 часов 31 минута. Five Minutes, так называется хит от Дона Диабло. Он с нами только что, 19.31, и значит новости. Пришло время их и, конечно, послушать, а после не только послушать, а еще и потанцевать под классную музыку. Здесь Axwell, Brevetens, You're On от него. Танцы от проекта Anima впереди, Bad Angel. Is Like Home, еще больше стиля от Ники Ромеро. Музыка, чтобы просто слушать или танцевать. Это все будем делать через 2 минуты.

Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом он говорил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, который в эти дни находится с визитом в Минске. Президент предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Российский губернатор, в свою очередь, отметил, что почти 70 предприятий Беларуси и Ульяновской области тесно сотрудничают в различных сферах, от авиапрома до микроэлектроники. Российский регион заинтересован в еще большем наращивании взаимодействия по всем направлениям. Есть предложение о создании совместного станкостроительного предприятия, чтобы производить продукцию, которая будет не только закрывать потребности Беларуси и российского региона, но и иметь спрос на внешних рынках. А по Северному морскому пути запустили транзитные рейсы с белорусскими грузами в Китай. Из Усть-Луги по нему отправился первый транзитный рейс в китайский порт Баоюцюань. Оператором выступает российская госкорпорация «Росатом». Судно везет более 77 тысяч тонн груза. В китайский порт оно должно прибыть 13 октября. В этом году из-за сильных ветров в Беларуси пострадало 19 400 гектаров леса. Около 72% повреждений пришлось на лето. Среди наиболее пострадавших лесхозов – Вилейский, Опытный, Жлобинский, Бегомельский. Еще 9,5 тысяч гектаров были поставлены на учет как усыхающее насаждение. Для восстановления лесного фонда каждый год в стране проводит акцию «Дай лесу новое житё». В этот раз она пройдет с 17 по 24 октября. Участвовать можно каждый, нужно лишь обратиться в лесхоз или лесничество. Там подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, и обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем. В Минске проходит суперфинал конкурса «Учитель года». За престижный титул борются 9 участников. Сегодня они встречались в суперфинале, где необходимо было ответить на вопросы и провести мини-уроки по предложенной теме. Имя победителя конкурса назовут 2 октября во Дворце Республики на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню Учителя. И в завершение, в Беларуси планируют запустить первый беспилотный трамвай. Он появится в Мозыре. Беспилотные трамваи оснастят современными системами навигации и управлениями, которые позволят взаимодействовать с городской инфраструктурой, в том числе светофорами. ИИ возьмет на себя основные операции. Это движение по маршруту, остановку в нужных местах, торможение, открытие и закрытие дверей. Правда, водитель все же останется в кабине в роли борт-инженера. Он будет контролировать работу системы и подстраховывать в случае форс-мажора. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Денджио. Это Энима здесь, 19.49 на часах. Большие-большие приветы всем и каждому, кто слушает Центр ФМ. Поступает очень правильно, очень мудро и, конечно, сохраняя настроение прекрасным, бодрость и энергию. Мы мчимся дальше к очередному миксу музыки. Ну и, конечно, на пути встречаем только самые-самые действительно топовые и танцевальные. Среди них Аксвелл дарит свой «Variations Your Own». Обещал ведь Groove Jet, легендарнейший хит от Спиллер. Мы послушаем в обновлении. Кэлвин Харрис тоже появится здесь. Ну и, конечно, ты не забудешь поддержать голосом любимый трек. Правда ведь? В любое удобное время дня и ночи заглядывай на Центр FM Buy и голосуй за лучших.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: нас был Galantis и Zoeys в эфире Mountains. От них красивый хит, который открывает нам еще один час этого вечера, еще один час музыки и еще один час прекраснейшего настроения. Это все случится буквально через полминуты после прогноза погоды. Я говорю сейчас о наступлении очередного микса музыки, в который я тебя с удовольствием приглашаю. Скоро с нами Бенни Бенази, Мэйтса Сэви, Тимми Трампет, здесь Джек Орли, здесь Дэвид Гетта, Биби Рекса и Sad Girls. И много другой классной-классной музыки.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Переменная облачность и погода без осадков ожидается завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте будет теплее всего 21 градус, в Витебске 19 тепла, точно такая же температура ожидается в Гомеле, в Гродно и в Могилеве. В Минске завтра 18 градусов, будет переменная облачность и погода без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода бай.
2: Начало часа представляет Академфарм.
5: Хорош.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр

Центр FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Голди представил ремикс на Jungle Days. Легенда британской сцены Голди выпустил новое видео на Remix Breaks своего трека Jungle Days. Remix Breaks переосмысливает трек для танцпола. Соул-вокал Натали Уильямс в начале, а затем тяжелый бас и жесткие барабаны уводят композицию в более темную территорию. Релиз предваряет знаковые выступления Голди в Royal Festival Hall 14 ноября с полным составом, оркестром и хором в рамках проекта Dare to Dream. Это часть программы лондонского джаз-фестиваля, где Голди также представит новый невыпущенный материал.

0: Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет благоприятная погода без осадков, переменная облачность. В Бресте плюс 19-21, а в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске от 17 до 19 градусов тепла. В Минске завтра также переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 16-18.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: miss you, baby. Come home.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Самом Desmond и Atlantic Ocean. Vicus from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

эфира на центре. 26 и Найла, remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

0: FM. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет благоприятная погода без осадков, переменная облачность. В Бресте плюс 19-21, а в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске от 17 до 19 градусов тепла. В Минске завтра также переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 16-18.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Центр ФМ.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Далее Армин Ван Бюрен, Estate of Trance. Категория 16+. State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория. The State of Trance. Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, центр FM по вторникам в 22:00. The State of Trance. For all the best.

Транс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: слушаете радио «Центр FM».
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, «Центр FM» выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. Stay tuned for more A State of Trance.

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Реклама.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLineом.
4: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре. Категория 16+. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Hexagon Radio.
2: Hexagon Radio.
3: Hexagon Radio.
0: Episode 608.
4: Yes, oh yes, oh yes.
5: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира.

Вы слушали радиошоу «Гексагонс» «Дон Диабло» на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты,

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Новинки эфира на центре. Silver Panda, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yeah.

просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. IOA, Just Music. Вы нас пишете.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр ночи.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.